же ман англис, ты главе с нашему сою, у нее стелес, кем ям соклис, ты кай сауле его покила, а ты кешири детиле, аж лаксу кек рекес, но слыка